0: Так, Ларик сана.
1: Exciting.
2: Zandon Blast.
0: Так, Ларик сана.
1: Exciting.